0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: В Национальном совете Словацкой Республики продолжается обсуждение проекта бюджета правительства на 2027 год. Согласно проекту, доходы государственного бюджета в следующем году должны составить 63 миллиарда 343 миллиона евро, а расходы – 70 миллиардов 786 миллионов евро. Планируемый дефицит почти в 7,5 миллиардов евро составит около 5% ВВП. Утверждение бюджета в Национальном совете – это вопрос стабильности, безопасности.

0: и одновременно рассматривает эту страну как исходную точку входа в регион Юго-Восточной Азии. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Юре Бланер после встречи с главой дипломатического ведомства Таиланда Сихасакам Пчуанкекте. Главной темой визита главы словацкой дипломатии в Таиланд стали экономические отношения. Юре Бланера принял премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракул, которому глава МИД передал приглашение от премьер-министра Роберта Фицо посетить Словакию. Словакия, как и в прошлом году, подготовит пакет помощи Украине, чтобы она могла справиться с трудной предстоящей зимой. Об этом заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Марек Эшток после заседания Совета Евросоюза в Люксембурге. Он напомнил, что Словакия не поставляет Украине оружие и другое летальное оборудование, а предоставляет лишь гуманитарную помощь. Марек Эшток провел двустороннюю встречу с главой МИД Украины Сибигой, главной темой которой стала подготовка к четвертой совместной встрече правительств Словацкой Республики и Украины. Словацкое телевидение и радио СТВР с 1 ноября внесет изменения в работу Радио Словакия Интернешнл. Планируется уделить больше внимания цифровым платформам, оптимизировать работу редакции, сократить расходы на распространение сигнала. РСИ продолжит вещание на 6 языках – английском, французском, немецком, русском, словацком и испанском. Программное предложение будет сочетать ежедневные и еженедельные форматы, а также останутся в эфире программы выходного дня. Ежегодный конгресс Европейской ассоциации молочного животноводства пройдет в Братиславе с 14 по 16 октября. Ожидается, что на конгрессе будут присутствовать более 130 иностранных гостей и более 50 участников из Словакии. Главный девиз конгресса в Братиславе – европейское молочное животноводство, местные корни и глобальная конкурентоспособность.
1: Тема дня. 62% словацких домохозяйств испытывают финансовые трудности. 42% оценивают свое материальное положение как ухудшившееся по сравнению с прошлым годом, и лишь 28% семей могут регулярно откладывать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного банком ЧСУБ среди 614 родителей, воспитывающих детей младше 18 лет. Данные опроса показали, что словацкие семьи живут не в остром финансовом дефиците, а в длительном состоянии напряженности. Это не разовый сбой или краткосрочная проблема. Семейные бюджеты находятся под давлением уже давно, и домохозяйствам приходится обдумывать, на что они будут тратить свои деньги. Опрос показал возможности управления непредвиденными расходами домохозяйств. 73% семей с чистым ежемесячным доходом более 2000 евро могут позволить себе непредвиденные расходы в размере 500 евро без кредита. Среди домохозяйств с доходом до 1100 евро непредвиденные расходы могут оплатить лишь 40% семей. Несмотря на более сложную финансовую ситуацию, большинство семей по-прежнему могут оплачивать основные расходы, но часто только ценой ограничения других покупок и видов деятельности. 58% опрошенных семей признались, что смогут покрыть основные расходы только за счет сокращения других расходов. Почти каждая вторая семья в прошлом году была вынуждена использовать свои сбережения для покрытия текущих расходов. Согласно опросу, 28% семей создают финансовую подушку безопасности. Большинство домохозяйств откладывают деньги лишь изредка или не откладывают совсем. В семьях с высоким доходом регулярное откладывание части заработка является распространенной практикой. Для семей с низким доходом это скорее исключение. Согласно опросу, 26% семей ожидают ухудшения своего финансового положения в течение следующих 12 месяцев, в то время как 19% ожидают его улучшения. Наибольшая группа семей ожидает, что их положение останется примерно таким же, как сейчас. Согласно опросу, в качестве причин ухудшения своего финансового положения семьи чаще всего называют инфляцию, рост цен на продукты питания, энергию и другие текущие расходы. Семьи обращают внимание на то, что цены растут быстрее, чем их доходы.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. «Розовый октябрь» – так называется информационная кампания по профилактике рака молочной железы. Символ солидарности – розовая ленточка. И об этом в нашем первом сюжете. А еще октябрь – это месяц уважения к пожилым людям. Население Словакии стареет с каждым годом, пенсионеров все больше, и эти процессы невозможно повернуть вспять.

0: тенденциях старения населения мы будем говорить с социологом Сильвией Порубеновой. Пожилой возраст – это уже не 60 лет, а более 70. Дожив до преклонного возраста, многие пенсионеры сохраняют добрую память и хорошую физическую форму. Об этом свидетельствует гость нашей программы пани Ольга, которой уже давно за 80. Но она продолжает быть активной в силу своих возможностей. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Социальный блокнот.
0: На дворе октябрь. В этот осенний месяц, когда природа начинает увядать, во всем мире проходит кампания по борьбе с раком молочной железы. Это коварное заболевание поражает каждую десятую женщину в Европе. Маммография может обнаружить онкологию на ранних стадиях, когда можно женщину вылечить. А это почти в 80% случаев. Проблематикой рака груди у женщин занимается и Европейский парламент. С 2006 года существует постановление, согласно которому женщина в возрасте от 50 до 69 лет раз в два года обязана проходить маммографическое обследование, причем бесплатно. В Словакии ежегодно медицинские страховые компании рассылают женщинам старше 50 лет обращение-призыв пройти обследование в ближайшей поликлинике, где проводят маммографию. Вот что говорит директор Альянса «Нет раку» Яна Бифлова-Шпанкова.
2: Тыкаса целого света, каждый маме, маму, сестру, бабичку.
3: Эта проблематика касается всех в нашем мире. Почти у каждого из нас есть мама, сестра, бабушка. В Словакии ежегодно от рака молочной железы умирает около 900 женщин. И каждый год у сотен женщин обнаруживают онкологическое заболевание груди. У них тоже есть близкие – мама, дети, муж, отец. И эта трагедия касается тысяч людей, которые переживают и страдают. А ведь этой страшной болезни можно избежать.
2: Прето е ружови октобер, а е целосветово.
3: Розовый октябрь отмечается во всем мире. Наша организация присоединяется ко всем мероприятиям. Нас поддерживают депутаты Национального совета. Мы обратились к депутатам-женщинам, а также депутатам-врачам. К нам присоединилась широкая общественность. Наши активисты общаются через социальные сети. Мы хотим, чтобы об этой проблематике знало как можно больше людей.
2: Словенская – последняя страна в Европе, вместе с Румунском, которая придала к скринингу.
3: Словакия стала последней страной, наряду с Румынией, которая присоединилась к всеобщему маммографическому скринингу женщин после 50 лет. Эти обследования полностью оплачиваются государством. Всеобщая медицинская страховая компания рассылает приглашение для женщин пройти маммографию, чтобы не запустить болезнь, и чтобы потом не пришлось идти на операцию, или еще хуже – летальный исход. Если обнаружится рак молочной железы на ранней стадии во время всеобщего скрининга, то женщину может спасти операция с небольшим хирургическим разрезом, и не нужно будет проводить химиотерапию. После такой операции женщина довольно быстро восстанавливается. Особенно это касается женщин в возрасте после 50 лет. Они находятся в группе риска, поскольку почти не ходят на профилактические осмотры. Они думают, что молодость их прошла, все уже позади, зачем ходить к гинекологу. И очень ошибаются. Врачи предупреждают, это самый опасный возраст для развития онкологии. Поэтому медицинские страховые компании рассылают приглашения на маммографию. Безусловно, очереди на данное обследование всегда большие, но надо найти время, терпение и пройти маммографию.
2: А когда уж там нечто подозрительное, так то працовиско бы ти мало то ай одобрать взорку.
3: Если врачи на основе результатов маммографии обнаружат что-то подозрительное, то они обязательно направят пациентку на дальнейшее обследование и к специалисту, пока не поздно. Скрининг проводится для того, чтобы выявить болезнь на ранней стадии. Молодые женщины также обязательно должны проводить самообследование. Мы выпустили памятки на щитке, которые можно повесить в душе. Они водонепроницаемые. Это инструкция о том, как самой провести обследование молочной железы.
2: Выдаваемся до мест Словенска, нашей краины.
3: Мы ездим по городам и селам Словакии, выступаем с лекциями, учим женщин проводить самообследование. Мы уже были в Трнаве, Ружомберке, Прешове, Банской Бистрице. В каждом из этих городов есть радиологический центр, где можно пройти маммографию. На наших лекциях выступают специалисты. У нас есть специальный манекен, на котором показываем все манипуляции, которые женщины сами могут проводить дома. Особенно мы обращаемся

0: поколение там должно позаботиться о старике до самой его смерти. Возможно, это связано и с экономической ситуацией в семьях. Все-таки в Западной Словакии живут более обеспеченные семьи, и люди заранее откладывают деньги на старость. Как бы то ни было, общество обязано позаботиться о престарелых и помнить о том, что все мы, если не умрем молодыми, то обязательно состаримся, и нам также потребуется помощь.
1: Радио Словакия International.
0: Продолжаем нашу программу. В современном мире старость – это не только болезнь и слабость. Это богатый опыт, знания и мудрость. Жизнь многих пожилых может послужить примером для молодого поколения. Дожив до преклонного возраста, многие старики сохраняют добрую память и хорошую физическую форму. И сегодня мы в этом убедимся.

0: Моя собеседница – это очаровательная дама в годах, пани Ольга. Женщине не принято задавать вопрос «Сколько вам лет?», но мы-то знаем, что она разменяла уже 9-й десяток. Пани Ольга – коренная братиславчанка, бывший работник просвещения. Несмотря на свой возраст, она не сидит дома у телевизора. У пани Ольги всегда была своя культурная программа. Это концерты, театр. Со словацкой столицей у нее связано очень много воспоминаний.
1: Милуем Братиславу, будь ласкова.
2: Я люблю Братиславу. Она очень ласковая, сладкая благодаря кондитерским, таинственная в своих тихих уголках, спокойная в каштановых и кленовых аллеях. Братислава всегда была поэтичной, музыкальной и театральной. Это действительно жемчужина на Дунае. Я здесь родилась и живу всю свою жизнь.
0: Каким был наш город в дни вашего детства? Что вы запомнили?
2: Я вырастала на палисадах. Это нынешний центр города. Тогда улицы были очень чистые. У нас был дворник, и он каждый день подметал весь наш двор и улицу около дома. Он был строгим. Если кто-нибудь из детей бросил на тротуар бумажку, он мог сильно наругать. У него были огромные усы, из-под них сыпались ругательства. Хоть уши затыкай.
0: А как жили между собой соседи в вашем доме?
2: Люди знали друг друга, кто где и как живет. Они не были такими напыщенными, как сейчас. Были более скромными, уважали друг друга. Конечно, всякие люди встречались. Бывало, и сплетни распускали, но больше было порядочных людей, готовых прийти на помощь. Они были более простыми в общении. Сейчас среди моих соседей много состоятельных людей. Они приобрели здесь квартиры по дорогой цене, ведь мы живем в 5 минутах от президентского дворца.
0: В какой атмосфере проходила ваша молодость?
1: Я сам народила в так званой Масариковой.
2: Я родилась в так называемой Масариковой Чехословацкой республике. Это были идеальные времена, как нам всем казалось. Могу смело сказать, что чехи принесли сюда огромную часть культуры. Но не хочу умалять значение словаков. Чехи были в области культуры и искусства впереди нас. Они обогатили музыкальную жизнь Братиславы. В те годы филармония была наполнена публикой до отказа. Выступали чешские музыканты, сюда приезжали на гастроли видные музыканты из-за рубежа. Возник оркестр словацкого радио, тогда он назывался Симфонический оркестр Чехословацкого радио.
1: То было несчетное множество.
2: Здесь было очень много образовательных программ. Возникали дома культуры. В Братиславе проводилась широкая просветительная работа. Старшие передавали опыт молодым, для них открывались новые возможности образования, открывались высшие учебные заведения. Кстати, там работали чешские профессора и наши специалисты, которые обучались в Праге. Мы чувствовали взаимность и близость наших народов. В домах культуры молодежь встречалась с писателями, художниками, деятелями культуры. Они были более близки народу, более доступны и не считали себя звездами. Проводились беседы со зрителями после премьеры спектакля или концерта. Молодые люди тянулись к культуре, хотели познакомиться с авторами поближе, чтобы лучше понять их творчество. Тогда ведь не было телевидения. Вся общественная жизнь проходила в театрах и концертных залах, галереях, а также на бульварах, прогулочной набережной, на Корзо. Мне жаль, что эта жизнь так быстро прошла.

0: сейчас этого нет. Люди закрыты в своих квартирах, вечером на улицах видно в основном молодежь. И то молодые люди торопятся на дискотеки и в ночные клубы.
1: Чем люди интересовались в дни вашей молодости?
2: Каждый друг у меня имел свой заслуг.
0: Каждый вид искусства имел своих поклонников. Люди ходили на концерты в Дома культуры, там также были интересные лекции на разные темы, и зал всегда был полон. Люди участвовали в дискуссиях, высказывали свое мнение. Сотрудники центров просвещения были прикреплены к средним школам, гимназиям. Я думаю, что и до сих пор есть те, кто помнит такую акцию, как «Гость в кресле», когда учащихся приглашали на встречу с интересными людьми, писателями, артистами, историками, учеными.
2: Выступали капели, например, Враня Гронца.
0: Выступали музыкальные коллективы, ансамбли под управлением Враня Гронца, Вельчевского и других, которые только что вернулись с гастролей и рассказывали о своих впечатлениях. Рядом всегда был карикатурист, который во время встречи нарисовал дружеский шарж и подарил его гостю. Эти вечера имели большой успех. Посетителей было столько, что стояли в дверях.
1: Продолжаем нашу беседу с паней Ольгой, коренной братиславчанкой, которая живет здесь более 80 лет и была свидетелем многих событий столичной жизни. Пани Ольга, вам слово.
0: Здесь, в Братиславе, всегда было, что показать и чем удивить. История города ведет вглубь веков. Они рассказывали людям замечательные экскурсоводы. Они были известными личностями, знающими свое дело. Я помню, был такой пан Плицка в старомодном макинтоше и в высокой шляпе. Он водил группы туристов и рассказывал им об истории и достопримечательностях Братиславы. Или пан Левел, который проводил экскурсии на немецком языке. Или незабываемый пан Лагош. Он знакомил с Братиславой и ее окрестностями венгерских гостей. Каждую неделю были прогулки по нашей столице с экскурсоводом, который ждал группу людей перед Примациальным дворцом. Прийти мог любой, кто желал ознакомиться с историей нашего города. В центре звучали разные языки – словацкий, чешский, венгерский, немецкий. Братислава всегда была многоязычной. Я бы хотела еще упомянуть ныне роскошную Замоцкую улицу в историческом центре. Ведь это особая глава в истории Братиславы, которая должна была сохраниться. Там недалеко были бедные еврейские кварталы. Это были узкие улочки, невысокие здания. Но их разрушили из-за реставрирования других исторических зданий. А затем для современных домов с роскошными квартирами. Мне очень жаль эту часть Братиславы, которая не сохранилась. И главная причина – слишком дорогие участки для строительства в центре города, где хотят жить состоятельные люди.
1: Братислава начала расстраиваться во времена социализма. Сюда переехали тысячи людей с периферии. Как вы вспоминаете это время?
2: Каждый хотел жить одразу в Братиславе, але тем стяг в Братиславе.
0: Тогда каждый хотел жить в Братиславе.

низкий образ жизни. Люди хотят получить как можно больше материальных благ и забывают о духовном, вечном. Я не могу без огорчения смотреть на нынешних красавиц. Очень красивые девушки, но они одеваются так вульгарно. Слишком короткие юбки, слишком глубокие декольте и слишком прозрачные блузки. Возможно, во мне говорит мой возраст. Я вспоминаю, что девушки в дни моей молодости были красивы и очень элегантны. В них было много шарма, интеллекта, и около них всегда были кавалеры. Но это были романтические отношения. А мы не были старомодными. Я принадлежу к поколению джаза и свинга. Мы тоже были модными и современными.

0: чтоб мне не признать.
1: Друзья, пришло время прощаться. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. Завтра мы снова в эфире.